0: эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую преданность, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: Вот это запчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 20 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 24, пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем до плюс 18, сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку, баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф – напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 105.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888. 265 888.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 7:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый эко-маршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: 95,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Архизе 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архизе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз, от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон, эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 20 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 24, пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем до плюс 18, сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2

0: Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104,5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток в новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Телефон службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». С чего начинается Родина? Как в Карачаево-Черкесии отметили День России? Мы в лидерах отечественного садоводства. Прошла 8-я международная выставка «Про яблоко 2026». Когда в школе своя радуга. Как проводят каникулы юные жители поселка Медногорского. Жизнь, отданная служению народу. К 75-летию со дня рождения заслуженного работника торговли Карачаево-Черкесии Игоря Кисаева. Чем подача лучше, тем команда круче. По итогам межрегионального волейбольного турнира. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Учке Кении 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: снова понравится.
1: Реклама на 104.5. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
3: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: 104 и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку – баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бюрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф. Напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 8.

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

0: и 5.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: В Зеленчукской 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон, эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый эко-маршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». С чего начинается Родина? Как в Карачаево-Черкесии отметили День России? Мы в лидерах отечественного садоводства. Прошла 8-я международная выставка «Про яблоко 2026». Когда в школе своя радуга. Как проводят каникулы юные жители поселка Медногорского. Жизнь, отданная служению народу. К 75-летию со дня рождения заслуженного работника торговли Карачаево-Черкесии Игоря Кисаева. Чем подача лучше, тем команда круче. По итогам межрегионального волейбольного турнира. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00.
2: Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
4: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 20 июня в Черкеске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 24, пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем до плюс 18, сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: смогу.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: В Зеленчукской 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь в нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
4: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 20 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 24. Пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью

Плюс 12, днем до плюс 18. Сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 20. Облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: совсем одна я.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Тиберде 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Билимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон – эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 20 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 24, пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем до плюс 18, сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Этот цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии. Он станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище нагайцев. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов, дополнявшихся в очень небольшом количестве продуктами растительного происхождения – зерном, мукой, крупой, овощами и бахчевыми. В их рационе были распространены такие кушания, как вареное на воде, иногда на молоке проса. Из пшеницы и кукурузы варили суп, каши баста, марамыса. Также супы варили из жареной просяной крупы на воде, молоке или сыворотке. Значительное место в пищевом рационе нагайцев занимали разнообразные супы с рисом, лапшой, кукурузной или любой другой замешанной в кипяченой воде мукой. Бедные нагайцы часто готовили жидкую похлебку, баламык из просяной муки, заправляя ее айраном, сухим сыром или бараньим жиром. Любимым блюдом нагайцев был хинкал или инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне или в воде. При приготовлении хинкала предпочтение отдавалось баранине. Были представлены у нагайцев и блюда из вареного теста с начинкой – это пельмени, касык, бёрек. К нагайцам изделия из вареного теста с мясной или другой начинкой были, очевидно, привнесены кочевниками из районов Центральной Азии через Среднюю Азию. В то же самое время нагайцы испытали заметное влияние кумыкской кухни. Особое место занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Подобные изделия являются следствием влияния скотоводческой культуры. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. В торжественных случаях нагайцы готовили баурсак – круглые лепешки из кислого теста, зажаренные в кипящем масле. Из пресного теста в курдючном жире или масле они зажаривали лакумы – это ромбики, треугольнички из тонкого раскатанного теста. По праздникам для лакумов тесто замешивали на молоке, яйцах и масле. Выпекали нагайцы и круглые пышные пончики, жареные в большом количестве масла. Из сдобного пресного теста жарили хворост, выпекали также хлеб, котлома, слоеные калачики из пресного тонко раскатанного теста, замешанного на молоке, масле и яйцах. Часть нагайцев котлома жарили в кипящем масле. Что касается напитков, то исследователи зафиксировали у нагайцев 5 разновидностей чая. Лучшим считался бортенке шай, сваренный из кирпичного чая шабар шай, с добавлением сливок и сливочного масла. Все нагайцы пили и когай или калмык шай, который готовился со сливками и добавлением масла, перца и соли. Этот чай проник в рацион почти всех северокавказских народов. Из кобыльего молока нагайцы готовили кумыс. Он славился своими целебными свойствами, о которых восторженно отзывались путешественники и специалисты. Из кобыльего молока они перегоняли и водку, араки. Другим хмельным напитком у нагайцев была буза или боза, которую варили, как правило, зимой из просяной муки. На нагайских свадьбах молодым и их родственникам в качестве ритуального напитка преподносили щербет, сорбет, суф. Напиток из меда и кипяченой холодной воды. Наиболее часто употребляемым напитком нагайцев был и айран. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Продолжение темы традиционной нагайской кухни уже в ближайшем радиовыпуске. До новых встреч!

0: Службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». С чего начинается Родина? Как в Карачаево-Черкесии отметили День России? Мы в лидерах отечественного садоводства. Прошла 8-я международная выставка «Про яблоко-2026». Когда в школе своя радуга. Как проводят каникулы юные жители поселка Медногорского. Жизнь, отданная служению народу. К 75-летию со дня рождения заслуженного работника торговли Карачаево-Черкесии Игоря Кисаева. Чем подача лучше, тем команда круче. По итогам межрегионального волейбольного турнира.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 20 июня в Черкесске в ночные часы плюс 16, днем до плюс 24, пасмурно, ожидается сильный дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 13, днем до плюс 20, пасмурно, сильный дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 12, днем до плюс 18, сильный дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 20, облачно, дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненные неудобства.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится. Even though we both know we're liars and we start each other

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Пятерочки-5».
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Радиотелевизионный передающий центр Карачаево-Черкесской Республики предупреждает о возможных перерывах вещания радио и телевизионных каналов, связанных с работами на передающем оборудовании в городе Черкесске в период с 22 по 24 июня и приносит свои извинения за причиненное неудобство.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Архызе 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз, от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон, эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый экомаршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: навсегда.
1: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». С чего начинается Родина? Как в Карачаево-Черкесии отметили День России? Мы в лидерах отечественного садоводства. Прошла 8-я международная выставка «Про яблоко-2026». Когда в школе своя радуга. Как проводят каникулы юные жители поселка Медногорского. Жизнь, отданная служению народу. К 75-летию со дня рождения заслуженного работника торговли Карачаево-Черкесии Игоря Кисаева. Чем подача лучше, тем команда круче. По итогам межрегионального волейбольного турнира. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в преддверии Дня медицинского работника принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию регионального сосудистого центра. Он поздравил коллектив с юбилеем, а всех медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона поблагодарил руководителя центра, доктора медицинских наук, заслуженного врача республики Марата Тимрезова, а также всех сотрудников за высокий профессионализм и ежедневный труд во имя сохранения жизни и здоровья граждан. Сегодня региональный сосудистый центр – ведущая площадка региона по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря его работе значительно снизилась смертность от инфарктов и инсультов, а жители республики получили возможность проходить лечение, не выезжая за ее пределы. Глава региона поблагодарил президента Российского кардиологического общества академика Евгения Шляхта и специалистов из федеральных центров за многолетнее сотрудничество и наградил Шляхта высшей наградой республики – орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Также почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии» присвоено заведующему отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца имени Бакулева Сергею Сергуладзе. Глава региона также вручил благодарности сотрудникам регионального сосудистого центра. 26 июня в Казани на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» стартует чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции «Обилимпикс». Карачаево-Черкесский филиал Госфонда «Защитники Отечества» подготовил и направил на чемпионат 12 ветеранов СВО. Они будут соревноваться в компетенциях сварочной технологии, ремонт автомобилей, инструктор по адаптивной физической культуре, предпринимательство, слесарь, повар. В Архызе открывается пихтовая экотропа на северном склоне курорта. Маршрут пролегает от верхней станции канатной дороги «Северное сияние» до нижней. За 2-3 часа пути ландшафт меняется несколько раз от альпийских кустарников до пихтового и соснового леса. Сейчас на маршруте зацветает рододендрон, эндемик Кавказа, который встречается далеко не на каждой тропе, да и цветение длится недолго. Новый эко-маршрут рекомендован туристам с начальным опытом походов в горах.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений.